0: Раз, два, три. Жишик Радио. Жишик Радио. Ой, я ваш Жишик Себастро.
1: Вицарского программа.
2: В ясере я шо се кужда жена на шулу люби Жиши. Чашта Жиши о нанемени маю своя ясале.
3: Tøsen. Schule jelle nauknu, pönje jelle wauturu, friodust wird apiert. Sobetu an jeselu, ja pak doma wörduchnu, novuch mözer nabitnu.
4: Do Schule mich heusime.

0: Раз, два, три. Жишик радио. Жишик радио. Ой, я ваш Жишик Себастро.
1: Царского программа.
2: В ясере, я шо се кужда жена на шулу люби Жиши. Чашта Жиши о нанемени маю своя ясале.
3: Tøsen. Schule jelle nauknu, pönje jelle wauteru, friodu stwört a pietk. Sobetu an jeselu, ja pak doma wörduchnu, novuch mözer nabitnu.